генералы кровь на грифах гитар, но пока нам на все наплевать. Мои друзья в штрафных батальонах, на полуобщежитии, в сумасшедших домах. Они не станут с вами спорить, они знают, что такое металлический страх.

считать меня героем, ведь я сегодня вбиваю, отдавшись моей боли, и 8 часов этой жизни практически даром.